0: Transmite CW141, Radio Turística, 1410 AM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».